Руцам твари варсловеш нахабс, Руца кари мукве базгабарс, Руца гаме мишуревт кбилдзил.